0: едете домой, можно ли остаться до последней песни? Это «Медуза» и Генрика Мамайл прямо сейчас. Ну а чего ж нельзя-то? Да и вообще зачем спрашивать? Оставайтесь, пожалуйста, ребята. Но уже не в качестве исполнителей, да, в качестве слушателей. Больше хитов и больше музыки впереди. И нужно уделить время другим топ-артистам. Их впереди действительно много. Тут и один из лучших диджеев планеты Келвин Харрис с треком «My Way». Здесь и невероятная Дуа Липа с вещицей «Illusion». И обязательно дождемся новинку. Новинку, которая точно будет впоследствии ассоциироваться у тебя с летом 2026. Крутейший хит от Аве «Meet Me in the Dark». Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

новинкой Meet Me in the Dark. Только что в твоих динамиках. Ну, в отличие от трека, где поется «Встреть меня в темноте», да, Тимур Бодров говорит тебе «Meet me in the morning light». «Встреть меня в утреннем свете», то есть в летнем У здесь на Европе Плюс. Как мы помним, бригада ушла в отпуск, а теперь на плечи Тимур ложится утреннее шоу и посильная задача по твоему легкому пробуждению. Игры, подарки, классные треки, все это лови с 7 до 10 утра по Москве. Каждый будний день, начиная с сегодняшнего понедельника. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. BTS Swim уже через мгновение. Дождись.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Будет очень круто. Зовут меня Андрей Каясов, я тебе это обещаю. На подходе Хьюжель, Эмил Энджел и Ультра Нейт с новинкой Moving to the Sun. Чуть ранее вспомним суперхит от Imagine Dragons Bones. А еще не пропусти Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. С нами Леони Колумб Скотт, PH Electro и многие-многие другие. Будь рядом!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Это 2026. Здесь на Европе Плюс, Кюжель, ML Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Я зафанатил от этой вещицы с первых секунд, добавил в свой личный плейлист и, признаться, наслаждаюсь этой историей не только на работе. Да, больше дав и больше музыки ждет нас далее. Еще больше лета нам подарит Джонни Федук. Их коллаба так и называется «Лето». Послушаем совсем скоро, но прежде лови Ника and Vince с нетленкой «Am I Wrong», а также Тедди Свим со суперхитом «Mr. Know It All» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сразу на двух языках эти ребята спели в треке. Это Джонни и Федук «Лето». Прямо сейчас классная история получилась. Ностальгическая. Очень хорошо. Больше клипов и больше музыки ждет нас далее. За прогрессив хаус будут ответственны Тиесто и Брайана Грейс. Послушаем «Beautiful Places». Совершенно другой хаус. Диско-хаус представит «Another» и «54 Ultra». Насладимся вещицей «Talk to You». А еще не пропусти суперхит на стыке инди-рок и R&B. Здесь отметится Coldplay Beyond системой «Him for the Weekend». Ну и, конечно, помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 муз-потоков, совершенно друг на друга не похожих. Залетай в любой момент и заценивай.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Tame Impala и Дженни с темой Dracula. Прежде здесь отметится диджей Годжа с новинкой Мичико. А еще не пропусти Дэйв и Тэм с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Ava Max, Nickelback, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список.

Sound like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Тейм Импала и Дженни прямо сейчас. Ну, что тут скажешь? Есть что-то невозможно притягательное в этом треке. Что-то невероятное, что-то по-настоящему прекрасное, от чего ты действительно кайфуешь. Да. Ну и, кстати, все эти эпитеты можно применить и к летнему У здесь на Европе+, которая, кстати,

0: обязательно подключайся. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», сразу после Сии Калиминок, «Dance Alone», здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце поднялось, где же ты? Потерял кого-то, мисс, мы с утра пораньше. Ну, а вообще, конечно, шикарнейшая летняя вещица о мотивации, свободе, путешествиях и движении вперед. Да, мы тоже будем двигаться вперед, нас ждут топ-артисты и главные мировые ритмы. Больше хитов и больше музыки впереди. Келвин Харрис и Джесси Сатисфай на подходе. Прежде вспомним проникновенную историю от Дантона Лоуренса, Аркейд, а вот еще раньше не пропусти Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream. Здесь на Европе Плюс.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать себя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Tempor City с темой Self-Aware. Прежде вспомним суперхит от Билли Айлиш «Birds of Feather». А еще не пропусти Али Фарбана и Рене Миллера с вещицей «Body Talk». Также в эти 30 минут только музыки появится Major Lazer, Bob Sinclair, Kaisa и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 6:00.

0: Вот она песня, которая разорвала мировые чарты. Это Self-Aware от ансамбля Temper City. Temper City из Израиля. И вообще, по-моему, трек этот идеальный будильник. Никакого агрессивного баса и правильный темпо-ритм. Еще раз напомню, команда Temper City, трек Self-Aware. Ну и далее, давайте сменим пластинку. Будет диско All My Life от Purple Disco Machine и K-pop Swim от BTS.
1: Реклама.
2: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летний. Не планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Леон Авто». Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 202 5380.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
11: Ну ок, я бы послушал.
10: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
11: Ну ок, я бы сыграл.
10: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: если вы тоже не можете найти любимку на Земле и собираетесь на Луну за ней сгонять, то не забудьте утеплиться, потому что на Луне там ночью свежо, минус 170, а днем на Луне ничего себе жарковато, плюс 130. Так что одевайтесь потеплее, если что. У нас тут на Европлюс погода всегда комфортная и летняя, горячо от суперхитов. На очереди латино-хип-хоп «Понго».
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в нашем городе облачно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах 29 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 20 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом. В greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
10: Боитесь стоматологов? Есть решение.
11: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова, 44.
10: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
11: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
12: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
13: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
14: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
15: We never be enemies. Why the fuck would you say that to me?

0: Круто, хип-хоп, Ever Since You Left Me, I Went Deaf на Европе Плюс. Но, кстати, ребята, если хочется еще больше рэп-музыки или песен на русском языке, или сегодня, в понедельник, душа и тело просит праздника, то заходите на сайт наш europaplus.ru. Значит, там музыка под любое настроение, там 9 стримингов, 9 онлайн-каналов на все случаи жизни. И что самое главное, что самое приятное, слушать все это можно бесплатно, без ограничений. europaplus.ru.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
8: Летнее У на Европе Плюс.
9: Лето звучит классно.

Такой вот ненасытный парень. Джон Ньюман. Хочется любви ему еще и еще. Love me again. Ну и стоит признать, отметить нас то же самое, в общем-то, но только с хитами. Далее, час новый, а там не только еще больше хитов, еще больше музыки. Там также летние.

0: столице 7:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Президент России прокомментировал ситуацию с бензином. Наши спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате Европы. И новый рекорд установил Майкл Джексон. Далее подробности. Президент России поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Граждане, бизнес, предприятия, социально значимые организации, по словам Владимира Путина, должны быть обеспечены топливом стабильно и бесперебойно. Глава государства признал, что в России сохраняются очереди на заправках, а нужные марки не всегда есть в наличии. Президент особо подчеркнул, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня. Правительство также создало оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с топливом внутри страны. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в период отпусков. По словам экспертов в области безопасности, в летние месяцы особенно распространены схемы с продажей билетов и бронированием жилья. Мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая при этом ссылки на поддельные сайты. Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют бронировать жилье и покупать билеты только на проверенных площадках. Сборная России выиграла медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. ТАСС сообщает о том, что наши спортсмены смогли получить 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Второе место с большим отрывом заняла Германия. На третьей строчке расположились спортсмены с Украины. К первенству допускались спортсмены не старше 15 и 18 лет. Напомню, на соревнованиях в Будапеште российские спортсмены выступали под флагом Российской Федерации и в сопровождении национального гимна. Фильм о Майкле Джексоне стал самой кассовой биографической лентой в истории. Картина под названием «Майкл», которая вышла при поддержке Европы Плюс, собрала в мировом прокате уже 977 миллионов долларов. Таким образом, Майкл обогнал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который в свое время смог заработать 975 миллионов. Зрители и критики отметили блестяще сыгранную главную роль, на которую пригласили племянника Майкла Джексона. Напомню, на счету короля поп-музыки 15 премий Грэмми и сотни других наград, а его записи разошлись тиражом, превышающим миллиард копий. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: национальные приоритеты.
1: Так вот, ребята, каждое утро не забывайте, значит, вашу чашку кофе или чая добавлять улыбку. Ну, а мы добавляем летнее Да, лето в разгаре. Спасибо, спасибо. Лето в разгаре, а значит, мы снова вместе в летнем У, и здесь я, ваш летний Тимур Бодров. Как всегда, план у нас грандиозный, подарки классные. Что есть для вас, значит, загибайте пальцы. Колонка беспроводная, велосипед и отличная денежная сумма для тебя этим утром. Какая конкретно сумма, чуть позже расскажу. А пока в Москве 7:04, всем летнее У.

решение, услышал эту сумму в хранилище нашем. Срочно заканчивай поход за деньгами. 2520 рублей и удачи. До встречи в игре на повышение после 9:00.

0: Baby Doll в летнему. Baby Doll, это, кстати, могло быть посвящение Ариане Гранде. У девушки так лейбл называется. Вот она его недавно открыла. Baby Doll. Вот. Могло бы быть посвящением, потому что песня эта появилась задолго до того, как Ариана свой лейбл открыла. Доминик Файк только что на Европе Плюс, а далее в компании нашей классные девушки ждем Селену Гомес и Чапел Роун.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Ты уже слышал про Мариэль?
6: Если нет, ты сейчас удивишься.
5: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
6: И все это среди природы, без долгих поездок.
5: Сколько ехать?
6: Минут 20 от центра Краснодара.
5: То есть новое место этого лета уже нашли?
6: Похоже, да. Мариэль. Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова, 44.
7: Вы спите, мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-91-74-86. Город Москва.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО Интернет-решение 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10, этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», служить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

Плотные за рабочими буднями, не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними будет нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолей, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: Дракон от Ужеля. Трек Moving to the Sun. Ужель, Ultra Nate и Email Angel были в эфире. Ну и мы тоже не намерены на месте стоять. Скоро отправимся в путешествие в игре «Кто куда?». Если ты хочешь сгонять вместе с нами и получить на память об этом путешествии колонку беспроводную, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. Ну а в эти минуты в краевом центре 22 тепла.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
6: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
8: 0+.
9: Ну все, пора бежать.
10: Куда бежать?
9: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
11: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
12: Все как всегда.
11: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
12: 50! Заказывай!
13: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Ильич Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
14: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
15: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
14: Откуда ты знаешь?
15: Ты мне уже третий раз звонишь.
14: Ну а ты что?
15: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
16: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Так, кто куда? Мы в Нижний Новгород сейчас отправимся, потому что нам Миша дозвонился из Нижнего. Миша, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Приветики. Вообще, Нижний Новгород – любимое место россиян для путешествий. Но давай так, вот ты, Миша, если вот к тебе обращаться как знатоку города, вот куда нужно в Нижнем сходить, пусть это будет какое-нибудь такое, знаешь, неочевидное место, достопримечательность, возможно, не самое туристическое, но классное. Что бы ты посоветовал?
2: Ну, можно сходить покушать шаурму на Средном.
1: Шаурма на Средном. Ты на проценте, да, у этих ребят? Да? Так и скажи, признайся.
2: Нет.
1: Ладно, я записал. Значит, шаурма на Средном в Нижнем. А сейчас мы с тобой, Миша, отправимся в путешествие по городам мира. Через мгновение озвучу факт об одной достопримечательности. Вопрос задам, будут два варианта ответа. Если отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Отвечаешь мимо, получаешь термокружку. Короче, игра беспроигрышная, ты победил в любом случае. Ну, а теперь вопрос. Значит, кто куда, мы сегодня на живописном и богатом историей острове Санторини. Значит, нынешнее название остров получил в начале 13 века в честь святой Ирины, то есть Санторини. Вот, но тебе, Миша, нужно сказать, как звучало древнее название острова Санторини. Вот два варианта ответа. Это Тира или Палео Камени? Миша, Михаил.
2: Так.
1: Тира или Палео Камени?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант, и это абсолютно верно! Именно так звучало древнее название острова Санторини, и это значит, что только что ты выиграл беспроводную колонку, с которой будешь слушать хиты Европа Плюс. Спасибо тебе, поздравляю тебя. Все, классного тебе утра. Просыпайся, успешных дел сегодня в понедельник, ребята. Мы продолжаем хит-марафон, далее в летнем у Дамиана Давида «Next Summer».

0: парни из Милана. И запечатлели ребята и в названии своем, и в эмблеме медузу Горгону. Вот не случайно, кстати. Вы помните, да, у какого бренда итальянского? Миланского тоже медуза на логотипе. Так, далее тему всего модного продолжим. Модный поп скоро от Артика и Асти.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на 1000 товаров для дома, дачи и отдыха. До 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
19: Акция для ИП Юэл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
0: Так звучит лето на Европе Плюс. She got a

0: столице 8:00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Уникальный музей в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия. И клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Далее подробности. Высокого гостя принимают в Поднебесной. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции китайского лидера Дзяо Юйтай. Теперь главы государств продолжат общение за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. Ранее Си Цзиньпинь заявил о том, что китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Известия пишут о том, что правительство рассматривает возможность введения национального режима, в рамках которого откажутся от госзакупок иностранных стройматериалов. В Кабмине захотели отказаться от покупки госучреждениями, госкорпорациями и госкомпаниями гранитной, стекольной и керамической продукции из недружественных стран. Вместо этого преимущества будут отдавать товарам российского производства и продукции из других стран ЕАЭС. Интересно, что по данным Минпромторга, в конце прошлого года импорт на рынке стройматериалов занимал не более 4%. В основном это товары премиального сегмента. Музей Мирового океана в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия России. Соответствующий указ, размещенный на портале опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин. Это первый в стране комплексный морской музей. В нем есть композиции, которые посвящены истории исследований и природе океана, а также геологии и гидрологии. Помимо этого, в музее находится маринистическая библиотека и действующая экологическая станция, а также создана единственная в стране набережная исторического флота. Клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Синоптики рассказали о том, что это июньское полнолуние, максимальная фаза которого наступит в 2 часа 56 минут по Москве. Несмотря на название, луна не станет похожа на клубнику, не обязательно окрасится в розовый цвет. Клубничная луна – не астрономический термин, а народное название июньского полнолуния. Но визуально это полнолуние может все-таки выглядеть особенно эффектно. Вскоре после восхода луна будет находиться низко над горизонтом, и ее свет пройдет через более плотные слои атмосферы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки.
2: Летнее У на Европе Плюс.
0: Так, что мы имеем сегодня? Понедельник, 29 июня. И если что, сегодня отмечается праздник объятий. Праздник обнимашек. Вот, короче, твой легальный способ вторжения в личное пространство чужое без вызова полиции. Но все-таки, конечно, обнимать нужно по взаимному согласию. И делать это необходимо, говорят, ровно 20 секунд. Или как минимум 20 секунд. Потому что именно за это время выделяется гормон доверия. Окситоцин. Я, Тимур Бодров, вас обнимаю, улыбаюсь и зову вас во второй час летнего У.

0: Тот занимает козырное место на парковке.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Если, конечно, успел заправиться заранее. Так, ребята, мы с вами во втором часе летнего У. И вот по какой причине стоит задержаться в зоне слышимости Европа Плюс. Не только потому, что далее здесь айсгег... Дубль 8. Айсгергер Тизерт. А еще и потому, что в этом часе ждет тебя игра «Победный бросок». А в качестве суперприза новый велосипед. Велосипед. Подробности позже. В Москве 8.10. Всем летний У.

0: А знали бы вы, как люблю я эту песню, буквально обожаю ее. Это Talk to You от дуэта Another. В этом треке все, как мы любим. Диско-хаус, фанковые гитарки и ритм, который буквально плавит любые заботы в понедельник. Talk to You. Еще раз напомню, как песня называется. Talk to You. Это Another и 54 Ultra. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим. Скоро в нашей компании недавний лидер Еврохит Топ 40 Алекс Уоррен. Его Fever Dream.
1: Реклама. Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
2: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
1: И огромных бассейна среди природы?
2: Бар, ресторан, отель, музыка.
1: Подожди, и все это рядом?
2: Всего 20 минут от центра Краснодар.
1: Похоже, летом все будут здесь.
2: Марийвиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
6: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
5: Куда?
6: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
5: А школа есть?
6: Да прям через дорогу.
7: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». 8-861-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейлины с учетом прямой выгоды. Не оферта.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купатые ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: нему и посвящение группе Кино. Слышите цитату? Сэмпл из песни группы Кино «Скоро кончится лето». Так, что у нас тут есть про лето, а конкретно про день сегодняшний?
1: Гороскоп. Летним У.
0: Информация от звезд. Значит, сегодня, 29 июня, овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию? Измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всевозможных кодексов.

0: твой шанс выиграть идеальный летний подарок, потому что дарить я буду велосипед. Значит, как тебе велосипед достанется, позже расскажу подробнее, а пока постарайся дозвониться. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 29 июня, в краевой столице облачно. Возможно, небольшой дождь, днем плюс 29. А сейчас в Краснодаре 24 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
5: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
7: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
8: Золотой ларец.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
13: Мам, голова болит. И горло.
14: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
16: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Да, раз, два, три – бросок, победа. Вот, давайте сыграем, устроим тот самый победный бросок. Но прежде, ребята, сообщение важное. Сделать тот самый победный шаг. Бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Там, кстати, что прикольно, проходит сейчас челлендж интересный. Вот, победитель этого челленджа отправится на Курильские острова. Вот, а мы в эфире приветствуем Андрюху из Санкт-Петербурга. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Значит, в случае, если все хорошо сложится, я подарю тебе велосипед. И из этого мой вопрос. Андрей, насколько ты уверенный велосипедист по шкале, не знаю, от 0 до 10, например?
2: На все 10 баллов.
1: На все 10 баллов. На 7. Есть даже, вот, поди, у тебя еще и велик, собственно, да?
2: Собственный велик есть.
1: Значит, еще один? Или кому-то там пригодится из домочадцев? Ну-ка.
2: Пригодится из домочадцев. У сына нет велосипеда, ну, давно он его хочет, но как-то
1: отлично. Отлично. Значит, тебе придется постараться. Андрей, чтобы выиграть велик, нужно сейчас вместе с героем нашей истории сделать победный бросок против курения. Твоя задача — попасть в правильный ответ на вопрос. Будь готов, погнали. Значит, вот история, а потом будет вопрос. История такая. Катя крепко дружила с вейпом 3 года. Однажды она с друзьями отправилась в поход в горы. На третий день после отдыха у речки вейп вдруг исчез. Значит, все обыскала, нигде не нашла. Друзья кругом спортсмены, магазины далеко, так что пришлось Кате отдыхать и выдыхать без него. Что самое главное и приятное, поход Катя выдержала и поняла. Без этой вредной привычки даже легче. Так она стала свободнее и поделилась этой историей в сообществе «Давай бросать». А тебе, Андрюха, нужно сказать, как ты думаешь, куда делся вейп? Во вариант ответа, значит, его унесла птица или он утонул в реке? Андрей?
2: Я думаю, что птица унесла.
1: Птица унесла. И это абсолютно верно! Вы посмотрите. Поздравляю тебя, Андрей. Ты, как и героиня истории Катерина, совершил победный бросок. И я дарю тебе и сыну твоему навехонький велосипед. Ура!
2: Супер!
1: Как сын зовут? Привет передадим.
2: Мирон.
1: Мирон, Мирону привет. Ребята, классно вам лето, катайте на велосипеде и слушайте Европу Плюс.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные действия.

0: темп. Let me be with the second voice. Окей, 8.48, точное московское. Далее предлагаю немного ускориться. Будет годный хип-хоп old school Can't Hold Us от Маклмора и Райана Луиса.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline.

0: Tutu приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа подробно на tutu.ru6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

безудержной эйфории. Макклемор Рай Льюис поднимает нашу мотивацию, вот, сносить любые преграды. Вот и мы летим, не видя преград, в новый третий час летнего.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России появится новый инструмент для покупки недвижимости. Школьница из Краснодара набрала 300 баллов на ЕГЭ, а Джастин Бибер выпустил необычный альбом. Подробности далее. Новый финансовый инструмент для покупки недвижимости появится в России. Это договор жилищных сбережений. Вклад по договору можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. Банки заинтересованы в долгосрочных вкладах, поскольку смогут дольше использовать эти средства, поэтому будут предлагать по ним более высокие проценты. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ранее полученного кредита. В России могут разработать программы обучения вождению автомобилей с правым рулем. Они предназначены для регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Об этом сообщает ТАСС. К 2027 году Минпросвещение, МВД России и Минпромторг должны представить в правительство доклад о целесообразности внедрения таких программ. По оценке аналитиков, наиболее востребованными они могут быть на Дальнем Востоке, где доля праворульных автомобилей превышает 70%. С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. Закрываются школы, энергосети работают на пределе возможностей. Среди стран, которых охватила жара в конце июня, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. В Краснодаре подведены итоги ЕГЭ по биологии, географии и информатике. Первой в этом году 300-бальницей стала Ольга Слюсаренко, выпускница гимназии номер 25. Она продемонстрировала блестящий результат, получив по 100 баллов сразу по трем дисциплинам – химии, биологии и русскому языку. И последний, Джастин Бибер выпустил концертный альбом «Swag Live from Coachella». Он представляет собой полную запись его выступления в качестве хедлайнера на фестивале Coachella 11 апреля. Альбом состоит из 22 треков, включая гостевые выступления The Kid LAROI, Thames и Wizkid. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем плюс 29. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
2: Контрпрограммы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Летнее У на Европе Плюс.
5: Итак, сегодня у нас не только, кстати, праздник объятий, также 29 июня отмечается День черешни, Международный день рыбака и Международный день грязи. Наверное, праздник тех, у кого отключили горячую воду. Ну и у нас на Европлюс всегда праздник музыки и подарков. В этом третьем часе летнего У не упусти возможность пополнить бюджет свой. Будет игра на повышение. Прямо сейчас диско-тема Galaxy от Kungs в Москве. 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летнее У.
6: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

25 июня, сегодняшний день исторический, не только потому, что вернулось летнее У, также сегодня вечером случится камбэк летнего вайба. Да, то самое шоу, что помогает вам поймать курортное настроение после рабочего дня. И для этого всегда важен правильный саундтрек. Сейчас у нас демо-версия летнего вайба. Поставлю вам трек от норвежского трио The Bausa. Вот, трек называется «Lose Myself». Слушайте и представляйте, когда вы сегодня вечером закроете все чаты рабочие, оставите заботы позади и насладитесь летом вместе с Европой+.

По-моему, это невероятный коктейль из поп-музыки, фанка, джаза и скандинавского хаоса. Это «Lose Myself» от норвежской команды «The Bausa». Ну и помните, ребята, еще больше летней классной музыки сегодня вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 19:00 по Москве.

0: слышите, Федука заела. Пытается нам что-то сообщить, спеть, но я не могу понять, что это. Что-то нечленораздельное. Ну и ладно, наверное, парень просто хорошо провел выходные. Песня «Лето» только что, это коллаба Джонни и Федука. Ну и далее идеальный еще один летний трек, летняя история. Это «Ама ми пиачи» от Альфы и Ману Чао.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за нигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй. Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогай. Примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: «Золотой ларец».
7: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Больше хитов. Больше музыки.

Последний раз расскажу, что звезды пообещали на сегодня. Сегодня у нас понедельник и 29 июня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, изменить свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: Ребята, израильская рок-группа Temper City. Песни, их отзвучавшие, Self-Aware, штурмуют чарты. Вот, пожелаем ребятам и до Еврохит Топ 40 добраться. На всякий случай еще раз напомню, песня называется Self-Aware, ансамбль Temper City. Так, а вам я желаю добраться до нашего денежного хранилища. Вот такой вот гениальный переход. У нас скоро тут игра на повышение, а там заветная сумма и бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Все, что нужно сделать прямо сейчас, дозвониться 745-6565, код Москвы 495.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
2: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+. А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру. Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 100 98 98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
7: Все как всегда.
6: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
7: 50! Заказывай!
8: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фомин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Нина!
3: Алло!
2: Алло, доброе утро, Нина! Значит, ребята, знакомьтесь, это Нина из Красноярска. Нина, ну давай, как твое утро стартовало? Потому что в Красноярске это уже время к обеду, да? Плюс 4 часа, с Москвой разница. Как там в будущем?
3: Да.
2: Что у вас там происходит? Все хорошо? Прекрасно ли стартовала новая трудовая неделя?
3: Хорошо, дождичек прошел, хорошенький, освежающий. Я зарядочку сделала йогиненькую.
2: Ну, молодец. И слушаешь Европлюс вот прямо с самого раннего утра, да, я правильно понимаю?
3: Да, мне очень нравится. Зря, что я велосипед не стала звонить. Могла бы велосипед, нет, тоже такой же был вариант.
2: Супер. Значит, давай, Нина, сейчас для тебя игра на повышение. Вот, приготовленная сумма есть, имеется. Но и бонус 10 тысяч рублей. От Озонбанка. Значит, ты будешь в денежном хранилище нашем открывать ячейки, но нужно вовремя остановиться, Нина. Потому что если ты услышишь сигнал «Стоп, игра», это значит все деньги сгорели. Готова?
3: Готова, да.
2: Погнали. Итак, на все про все одна минута. Открываем сразу же первую ячейку. Чего время тянуть?
0: 970 рублей.
2: 970 рублей. Берем, движемся далее.
3: Далее, дальше.
2: Следующая ячейка.
0: 1050 рублей.
2: 1050 рублей.
3: Да.
2: Идем дальше, забираем.
3: Дальше,
2: ладно.
0: 2020 рублей.
2: Еще сумма не прозвучала, ты уже говоришь дальше. Нина, 2020... А, погоди. Погоди, смотри, тот еще... У нас два радиоведущих. Погоди, смотри.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка, это значит твой выигрыш уже 12020 рублей. Идем дальше или забираем деньги?
3: Нет, все, стоп.
2: То есть, а если... Время
3: Стоп.
2: Есть. Ну нет, ну все, уже времени нет. Итак, Нина из Красноярска только что выиграла не только сумму, приготовленную 2020 рублей, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 12020 рублей. Нина, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя желание узнать, что было в следующей ячейке?
3: А, 500 тысяч должно быть.
2: Да, от волнения забыл.
0: 2520.
2: 2520 рублей ты могла еще выиграть, но ничего страшного. Да, разница небольшая, так что 12020 рублей твой выигрыш, Нина. Поздравляю тебя, Красноярску привет. Ну и да, ребята, чтобы стать королем игры на повышение, помните, важно не пропустить подсказку. Она в нашем эфире в 7 с копейками по Москве. Удачи и до встречи в летнем У завтра.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Бегут от солнца Тейм Импала и Дженни. Ну, тоже мне, конечно, проблема. Мы тут с солнцем встретиться не можем. Но ничего, на этой неделе жаришка будет, лето, жара, все вернется.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
14: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
15: Не нужно учить.

Также усиленной квалифицированной электронной подписи. Все это нужно будет оформить заранее. А еще с 1 июля ужесточаются меры по контролю за мигрантами. Также начнут работать два новых закона, которые позволят банкам эффективнее бороться с мошенниками. Запчасти для иномарок прибавили в цене. Известия пишут о том, что ценник вырос сразу на 15 или 20%. Это рост цен, который зафиксирован с 1 января. Некоторые запчасти прибавили в цене 9%, некоторые подорожали сразу на 20%. Это в основном сложные узлы, электроника и кузовные элементы. Напомню, рост цен начался еще в 2022 году, когда с российского рынка ушли все западные автогиганты. Сейчас запчасти для их машин завозятся по параллельному импорту. Логистика с тех пор претерпела существенные изменения. Яндекс.Почта принимает поздравления. Сегодня российскому сервису электронной почты исполняется 25 лет. Получается, что Яндекс.Почта начала работать еще до появления первых смартфонов и изначально была представлена только браузерной версией для компьютеров. Со временем электропочта Яндекса обзавелась собственным приложением для всех мобильных платформ. А с 2024 года Яндекс.Почта одной из первых внедрила технологию искусственного интеллекта. Она помогает пользователю получить быстрый доступ к самым важным письмам с главного экрана. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 87 рублей и 40 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: оставайтесь здесь. Я Макс Виллин, и через пару минут с нами мистер Know It All, Teddy Swims.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угарян, 115-774-656-96-72.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: 20

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
5: Все как всегда.
4: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
5: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Блохимов» имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
6: Европа+.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты.
8: Ник

0: Понедельника на Европе Плюс. Кажется, уже хорошая компания. Привет, трудоголики! Привет тем, кто сегодня уже на работе или пока только добирается до нее. Работа — это, конечно, прекрасно, но всем желаю этим летом 2026 вспомнить и другое слово заветное, да? Как его там? Ну, это, на О. Отпуск, кажется, да? Все правильно. Короче, отдыхать тоже нужно, поэтому запланируйте отпуск и меня с собой возьмите, в смысле нас возьмите, Европа Плюс. Будем вам ставить самую классную летнюю музыку, где бы вы ни были, просто включайте онлайн и наслаждайтесь. Впереди трек, который вполне может стать саундтреком вашего отпуска и летних вечеров. Это новинка от Ави, Meet Me in the Dark, а еще впереди Эбин и Тиесто, Бриэнна Грейс, Beautiful Places.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Так звучит лето на Европе+.

Да, люди, конечно, высаживались уже на Луне. Было дело раз 6, кажется. Но ветер настолько поменял направление, что вместе с группой «Майя Мишель» мы оказались на Малиновой Луне. Смею предположить.

0: если хотел бы оказаться на Малиновой Луне. Лайк нужно поставить и на сайте europaplus.ru, чтобы Майя Мишель добралась до первой строчки нашего чарта фирменного Еврохит ТОП-40. Когда узнаем итоги? В ближайшую пятницу придет он, Алекс Манойлов, подсчитает все и расскажет, кто они 40 главных хитов этой недели. Пока же продолжим понедельник с горячими хитами. Впереди Ваня Дмитриенко, и через пару минут здесь Ларин Warning Signs.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка».
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
7: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, год Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4-7-4-1, 16+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
17: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
13: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подвисим!
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.
20: Больше хитов. Больше

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, пришло время включить лето и поймать горячие летние хиты здесь на Европе плюс. И

0: композиция, это Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Через пару минут тоже летняя тема. Это пицца и доус. Ночи напролет. Еще в эти полчаса здесь Fastboy, Mona и Imagine Dragons.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: europaplus.ru
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: лето. Кстати, впереди команда BTS. Через пару минут будем делать swim-swim. Тоже лето, такой важный навык. Надо попрактиковаться. Надеюсь, день поплавайте хорошенько. И, конечно, ждем Tokyo Hotel California Nights впереди.
1: Реклама.
2: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
1: В Мэривиль?
2: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
1: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
2: Самое странное...
1: Что?
2: Это не море.
1: Даже лучше.
2: Мэривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника – большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
9: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
10: У нас в Краснодаре?
9: У вас!
10: Европа Плюс?
9: Да!
10: Айс Квест?
9: Айс Квест!
10: Прикольно!
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Айс Квест!
11: С 1 по 30 июня.
12: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
13: Для любителей мороженого старше 12 лет.
14: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой продукции».

22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства. Рекламная служба в Краснодаре.

0: актуально звучащую, как и 25 лет назад. Здесь классная новинка California Nights. Кстати, в качестве подарка можно поздравить этих ребят, проголосовать за них на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И, конечно, go слушать классную музыку дальше. Впереди музыкант Bruno Mars, I Just Might, еще будет Шон Пол и Dua Lipa, и яркая тема этого лета Mismo. Hello, the sun is up, where are you?
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
4: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
5: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года выпуска при использовании программ кредита и трейдинг. Услуги кредитования предоставляет Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
7: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ауди Луч, город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: 102.2 FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

надо брать пример с этих ребят. Если что-то долго не отпускает, стараемся все конвертировать в творчество. Пишем музыку, картины. Что мы еще писать? Стихи. Все в дело, короче говоря, все в дело. Кто знает, возможно, в скором времени ваш хит мы услышим и здесь, на радиостанции номер один России. Все возможно, но сперва заценим Майкла Джекса.

0: Реклама.
1: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Краснодаре уже 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых интересных новостях из мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Басист группы Blur Алекс Джеймс заявил, что коллектив не планирует воссоединяться, пока Oasis не завершат свои дела. По слухам, братья Галлахеры готовят новое шоу на 2027 год. И Blur не хотят возрождать знаменитое брит-поп-соперничество 90-х, гастролируя одновременно с ними. Мадонна призналась, что серьезно повредила суставы из-за многолетних выступлений на каблуках. 67-летняя поп-дива заявила, что в ее коленях больше не осталось хрящей. Врачи запретили артистке кардио-танцы и прыжки, но она продолжает крутить педали велосипеда. Также звезда объявила дату релиза своего нового альбома «Confessions 2». Сиквел культовой танцевальной пластинки выйдет уже 3 июля, ведь, по словам Мадонны, мир сейчас в темноте. И людям нужно танцевать. Организаторы концертов Гарри Стайлза на стадионе Уэмбли ввели экстренные меры из-за аномальной жары в Лондоне, поскольку столбики термометров приближаются к 40 градусам. Фанатам впервые разрешили проносить на арену многоразовые бутылки для воды. Кроме того, на стадионе вдвое снизили цену на питьевую воду, организовали пункты с бесплатным солнцезащитным кремом и призвали фанатов отказаться от многочасовых очередей на солнцепёке. Лидер рок-группы The Cure Роберт Смит впервые в жизни попал в престижный американский чарт Billboard Hot 100 как сольный артист. Такой успех музыканту принес дуэт с юной поп-звездой Оливией Родриго. Их совместный трек «What's Wrong With Me» набрал более 15 миллионов стримов за первую неделю. Это были новости, о которых говорят. Топ Ньюс на Европе+.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
1: Статус не измеряется в метрах.

не стремился, вместе с Европой плюс Краснодар все у тебя будет супер. 13 часов 3 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. В ближайший час проведем максимально продуктивно. Будет Ice Quest, это значит, что в этот жаркий июньский денек ты можешь выиграть большой запас мороженого. Если знаешь, где он сегодня спрятан, готовься звонить во второй половине этого часа. Гороскоп в понедельник должен услышать каждый, и вот как начнешь неделю, так она и прилетит. Также не забудь поздравить человека, который родился сегодня. Для этого кидай поздравления в личку Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Ну и приготовься слушать хиты. Тедди Свимс набивает новое тату под Мистер Ноу Тол. Беовулф тестирует птицу Феникс огнем. А Темпо Сити никуда не торопится в Self-Aware. Понедельник обязан быть легким.

13 часов 10 минут, лето в самом разгаре, заканчивается первый его месяц. Ну а оставшиеся 2 июль и август на Европе Плюс подарят отличный вайб, летний. Каждый вечер по будням, 2 часа без остановки, треки для идеального отпускного настроения специально для тебя. Летний вайб — это настоящий хит горячего сезона на Европе Плюс. Ну вот такой же, как и горячие сообщения из лички Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. От Андрея привет всему городу, а особенной его любимке Оксаночке. В общем, передал. Оксаночка сейчас расплывается в улыбке, и все готовятся слушать классный хит от Леони и Калума Скотта. Далее Stay на Европе Плюс Краснодар. Краснодар.

0: не надо делать срочно. Скоро будем слушать гороскоп. В понедельник рекомендации архиважные. Не прослушай их, а как и Хитминелли, Disturbia. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе+. Ждут тебя.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
4: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция «Санторини»

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ну все, пора бежать.
6: Куда бежать?
5: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

0: 29 июня, понедельник, и вот что важно знать сегодня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13:36. Краснодар не спит, а одна его локация даже волнуется, потому что прячет запас мороженого. Большой запас мороженого и не хочет с ним расставаться. Знаешь, что это за место? Слышал подсказку в пятницу? Тогда звони прямо сейчас по номеру 991-102-2. Пройди Ice Quest и забери запас мороженого для большой компании от Европы плюс Краснодар. Код города плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 29 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды, вечером 27 с плюсом, ночью 20 выше 0. Завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника – большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
15: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Краснодар онлайн.
2: Европа плюс.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 43 минуты, и сегодня на поиск большого запаса мороженого отправляется Григорий. Привет!
2: Привет, я приветствую всем.
1: Григорий, вот давай представим, что перед тобой задача как-то обогатить мороженое, что-то в него добавить. Что вот ты лично с удовольствием бы добавил в мороженое?
2: Ой, с удовольствием добавил либо шоколад, так. Может, трюфель туда добавить, было бы шикарно. Будем так говорить... Черные крыбы вообще было.
1: Губа не дура, язык не лопата. Что ж, выигрывай сейчас запас мороженого и добавляй в него все, что душе заблагорассудится. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан этот самый запас мороженого. Предлагаю тебе на выбор три места. Это скульптура 45-я параллель, это дерево любви или Дмитриевская дамба. Где сегодня спрятан запас мороженого? Твой ответ.
2: Конечно, хотелось бы где-нибудь на природе.
1: Ага.
2: Рядом с любовью. Скорее всего, это дерево любви.
1: Дерево любви, так ответил Григорий.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: И прошел квест. В пятницу, видимо, слышал подсказку, поэтому так легко и уверенно ответил, да?
2: Конечно.
1: Григорий.
2: Спасибо большое, Европе Плюс, за мороженое.
1: Ага.
2: Кушать его.
1: И вспоминать.
2: Конечно.
1: На этом твоя миссия не окончена. Григорий, давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор. Платановый бульвар, Затон, этот парк 30-летия Победы, или Ледовый дворец?
2: Ну, так как мне ближе юбилейный,
1: так.
2: Я сказал Платановый бульвар.
1: Платановый бульвар, так сказал Григорий. Спасибо большое. Значит так, завтра запас мороженого будет спрятан у Платанового бульвара. Не пропусти Ice Quest, 13 часов 35 минут, но во вторник возможна техническая профилактика в дневные часы. В этом случае мы обязательно сыграем, только уже вечером в 18:35. Как-то так.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич.

0: 19:51 на Европе плюс Краснодар. Сгорай, купайся, получай удовольствие, слушай стильную музыку. В новом часе ее будет дарить Алексей Мануилов, а этот завершится хитом группы Green Day, Boulevard of Broken Dreams, ну и Ху Чи Мина. Меня же зовут Кирилл Камбаров, пусть твоя новая рабочая неделя будет сказочной.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
1: Европа плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: диджей, продюсер из Италии. Отличный летний хит «Meet Me in the Dark», который мы ждем у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Итоги недели уже в пятницу. Да-да-да, вот так вот. В понедельник уже все мысли о пятнице. Это нормально.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Мам, голова болит и горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
16: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Европа Плюс.

0: правда, редко, но метко и сам поет в своих треках, но делает это так вот аккуратненько, осторожненько. Но когда понимает Келвин, что это за него лучше сделает кто-то другой, он, конечно, не жадничает и отдает вокал профессиональным вокалистам. На этот раз Келвин Харрис вместе с Джази Satisfy. 14.35 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
10: У нас в Краснодаре?
9: У вас.
10: Европа Плюс?
9: Да.
10: Ice Quest?
9: Ice Quest.
10: Прикольно.
11: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
12: С 1 по 30 июня.
13: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
14: Для любителей мороженого старше 12 лет.
15: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
16: Мороженое – это круто!
17: А Крутис Айс еще круче!
16: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Плейлисты разных стилей и направлений.
11: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
13: А котики?
14: И, конечно, котики.

0: I Can't Wait на Европе с Боб Синклара Кайза.
1: Отличный хит.
0: Всем привет и легкого летнего понедельника. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже на подходе на горизонте. Two Colors, елка и не пропусти яркую новинку. Диджей Годжа. Впереди Мичико.
2: Так, сейф опечатали.
3: Фактовый зал закрыли.
2: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
3: Ну что, пошли?
2: Пошли.
4: Бригада У ушла в отпуск,
5: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
6: По будням с 7 до 10.
7: Делай громче главные хиты лета.
8: Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Реклама.
12: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
13: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: ООО «Родинка».
16: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
17: Боитесь стоматологов? Есть решение.
18: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
17: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
18: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
19: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля. На РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
21: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
22: Премьера на домашнем.
23: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
22: О таком враче мечтают многие.
24: Этот красавчик свободен?
22: Но получит его только зрительницы домашнего.
24: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
22: Женский доктор.
25: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
22: С настоящим мужским характером.
26: Я здесь. Рядом.
22: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
27: Больше хитов.
28: Больше музыки.
29: FM. 102.2 FM.
30: Рекламная служба в Краснодаре.

0: хит номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40. А это, напомню, они, BTS. Впереди Swim.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
2: Все подробности на сайте europaplus.ru.
1: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцизы 16% подобные на Tube, только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Так звучит лето на Европе+.

0: Кузьмо. Да, hello, привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а чуть-чуть попозже с нами уже Тедди Свимс, его Mr. Know It All. А ведь начинал когда-то с кавер-версии известных хитов, затем пел, как он сам говорит, одновременно в 8 разных группах, чтобы заработать какие-то деньги. Причем даже в хардкор-команде работал Тедди Свимс. Но все это уже в прошлом. Сейчас Тедди совсем другой. Какой? Услышим через пару минут.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Ты уже слышал про Марили?
6: Если нет, ты сейчас удивишься.
5: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
6: И все это среди природы, без долгих поездок.
5: Сколько ехать?
6: 20 минут от центра Краснодара.
5: То есть новое место этого лета уже нашли?
6: Похоже, да. Маривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-770-091-74-86. Город Москва.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Software.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

0: Реклама.
1: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Только 10% электросамокатчиков не нарушают правила, примерно половина краснодарских АЗС не работает, а звезда кинофраншизы «Веном» стал рэпером. Теперь подробнее. Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Это результаты анализа 80 тысяч поездок с помощью платформы ИИ видеонаблюдения. Самое распространенное нарушение – проезд, а не переход пешком по зебре на дороге. Далее следует передвижение на одном электросамокате двух человек. Центробанк выпускает памятную серебряную монету номиналом 25 рублей. Она посвящена комплексу «Выставка достижений народного хозяйства» ВДНХ в Москве. Монета выйдет в обращение завтра в рамках серии «Памятники архитектуры России». Из-за аномально высоких температур во Франции может серьезно пострадать урожайность виноградников. Об этом заявляют эксперты. Кроме того, под угрозой находится производство оливок и оливкового масла, которые пострадают от жары в другой европейской стране, в Испании. Сегодня, по официальным данным, в Краснодаре работает 56 автозаправочных станций. 50 АЗС временно приостановили отпуск горючего, 8 закрыты на ремонт. На части заправок горючее заливают только в баки машин. Городские власти призывают не закупать топливо впрок, не создавать искусственный ажиотаж. Состоялась премьера сингла «Brothers Grimm». Его записал рэпер Фрэнки Пулитцер. Это псевдоним номинанта на «Оскар» киноактера Тома Харди. В молодости он читал рэп, а теперь объединился с группой Charface, и в конце августа они вместе выпускают целый альбом. В его записи также участвовали Баста Раймс и Метод Мэн. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 28 по Цельсию. Предстоящей ночью 20 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
3: Статус неизмеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Hotel на Европе's California Nights. 14 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 23 место, напомню. Ну, возможно, братья Каулиц, их дружная команда будут гораздо выше по итогам этой недели. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ну все, пора бежать.
12: Куда бежать?
11: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
13: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
15: Больше хитов. Больше музыки.

0: на Европе Плюс. А вот на подходе уже Алекс Уоррен, который в своей жизни прошел очень многое. Ну, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Но, как он сам говорит, ни о чем не жалеет. Я был не идеальным парнем, но благодаря этому опыту стал лучшим мужем и другом, сказал как-то в интервью Алекс Уоррен. Fever Dream уже очень скоро на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
4: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
3: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
4: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в президенты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 000 рублей.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tabank.ru, АО «Т-банк».
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: этого часа. Сначала Leon и The Weeknd, а затем сами Gorillaz нас порадуют. И знаменитая история Feel Good Inc. на подходе.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Зачисляй, храни и трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы 4.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
18: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
20: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

неповторимые, непревзойденные «Гориллаз» на Европе Плюс, Feel Good Inc. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди, возможно, твой самый-самый любимый на Европе Плюс.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Пончики в стиле чемпионата мира по футболу 2026 стали делать в одном из культовых магазинов Инглвуда. Город находится в округе Лос-Анджелес, который принимает матчи турнира. Пончики украшены зеленой глазурью, стилизованы футбольным мячом и надписью «Гол». Их покупают как местные жители, так и туристы. Кубок мира FIFA из Лего, инкрустированный бриллиантами, создали в Дубае. Стоимость изделия превышает 81 тысячу долларов. Трофей из Лего собрал сын ювелира Химанта Карамчандани. А мастер решил придать изделию ценности. На украшение кубка ушло 900 бриллиантов.

0: затем передаст в музей. Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс занимает территорию в 100 тысяч квадратных метров. Раскопки здесь идут уже 10 месяцев. Археологи нашли цех по обработке льна, а также более 80 наполовину заглубленных землянок. Их использовали в качестве жилых домов и мастерских. Кроме того, при раскопках обнаружили керамику и серебряные монеты. В Южной Корее инженеры вошли в число самых престижных кандидатов на рынке знакомств. Речь о сотрудниках южнокорейских компаний по производству микросхем. По словам представителей брачных агентств, их все чаще ставят в один ряд с врачами и юристами благодаря высоким доходам и бонусам, которые им принес мировой бум искусственного интеллекта. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
2: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Краснодар онлайн.
4: Вечерний, летний привет. С тобой Влад Григориан. И довольно приятные события в ближайшее время. Разные, но, думаю, все в твоем вкусе. Что конкретно будет в этом часе? Розыгрыш сертификата крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Вкусно? Вкусно. Это примерно через полчаса в игре Food Track. Чуть раньше гороскоп на завтра. Твои приветы и поздравления тоже могут быть. Для этого оставляй их в личке сообщества Европы плюс Краснодар. ВКонтакте. И обязательно в планах самое главное – больше хитов, больше музыки. Диджей Кунгс и Теофилиус Лондон с улетным треком «Galaxy». Прозвучит и «Дракула» Тейм Импала и Дженни. Purple Disco Machine, группа All The Magic and выдадут «All My Life». Это и не только. Впереди все для тебя.
3: Краснодар

Этот понедельник начался максимально солнечно на Европе Плюс, ведь на период отпуска бригада У нас с тобой теперь будет по утрам спецпроект «Летнее У» с Тимуром Бодровым, отличными хитами и крутыми подарками, в том числе и денежными. Да, проводится игра на повышение. Нина из Красноярска сегодня с учетом бонуса выиграла 12 020 рублей. Молодец, круто. Могла получить еще 500 рублей, но чуть поспешила. Завтра с 7 до 10 часов утра слушай и ты, лови подсказки и забирай много-много денег. Но это еще не все сезонные сюрпризы. Сегодня в 20.00 стартует летний вайб. Каждый вечер по будням суперхитовый двухчасовой микс. Треки для идеального отпускного настроения. Будет круто, в том числе и сейчас будет круто. Ведь на Европе Плюс Краснодара Джонни и Федук со своей новинкой «Все про то же», про это. Хит так и называется. Лет.

0: Отличный разгоняющий пробки в городе, а заодно и пляжный танцевальный хит «Moving to the Sun». Это звездный муз-продюсер Хужель в 18:19 на Европе плюс Краснодар. Июнь плавно подходит к концу. Завтра последний день месяца. Каким он будет, узнаешь всего через несколько минут из персонального гороскопа на вторник. А до него лови крутейшие хиты по-итальянски страстный «Next Summer» в исполнении Дамиана Дэвида и снова о море, пляжах, нырянии, свим. Это выдадут кей-поп-айдолы группа BTS уже скоро.
1: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
4: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
3: Куда?
4: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
3: А школа есть?
4: Да прям через дорогу.
5: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс.
13: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 30 июня, вторник, Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, завтра все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения завтра. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, завтра, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, завтра вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. Рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на завтра.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Меня просили обратиться персонально к тебе. Да-да, к тебе. Возможно, ты не в курсе, но твой подарочный сертификат от крутого ресторана на 4000 рублей пока еще лежит в офисе Европы плюс Краснодар. Пора его забрать. Для этого нужно подтвердить свою личность, пройти такой ID-тест. Он будет кулинарным и довольно забавным. Звони сейчас. 991-102-2. Если набираешь в первый раз из мобильного телефона, тогда укажи в начале код города +7 861, а уже потом 991-102-2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас 27 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 с плюсом. Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 28 градусов на термометре.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. +0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
1: «Золотой ларец».
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 000 рублей у официального дилера «Югавто». 8-800-61-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейлины с учетом прямой выгоды. Не оферта.
7: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
9: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
8: Откуда ты знаешь?
9: Ты мне уже третий раз звонишь.
8: Ну а ты что?
9: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
12: Краснодар.
1: Онлайн. Европа Плюс.

0: Он позвонил и сказал, что приз ожидает именно его. Это Алексей, привет.
1: Привет, Европа Плюс, привет всему Краснодару, привет, Влад.
0: Да, ты можешь забрать от Европа Плюс Краснодар подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей. Прежде скажи, пожалуйста, с каким из приспособлений для приготовления пищи ты, Алексей, ну, больше на «ты»? Это сковорода, кастрюля или, может быть, шампуры?
1: Я думаю, сковорода и шампура.
0: Ну, это прям круто. Ты эксперт по кулинарии, получается, у нас, так?
1: Да, если бы.
0: Ну как, два варианта приготовления пищи как минимум. Ты ими владеешь. И сейчас, я надеюсь, тебе достаточно легко удастся определить, какое из пяти предложенных слов не относится к еде. Приступаем к приготовлению. Ты готов, Алексей?
1: Готов.
0: Слушай внимательно. Афогато, чевапчичи, рататуй, молдинг, оджахури. Что из этого не относится к еде? Что звучит, по-твоему, неаппетитно?
1: Ну вот у меня что-то вот прям молдинг.
0: Молдинг. Все остальное вкусно? Рататуй, чевапчичи,
1: ну,
0: афогато.
1: Рататуй — это точно блюдо, это тут 100%. Это, по-моему, я не буду спорить, но знаю, что есть такое блюдо.
0: Да. Итак, твой вариант. Это...
1: молдинг.
0: Принято. Рататуй – это французское овощное рагу. Абсолютно правильно. Чевапчичи – это такие колбаски. Их в том числе и на шампурах можно готовить. Афогато – это итальянский десерт. Шарик мороженого, залитый эспрессо. Осталось два варианта. Молдинг и аджахури. И... аджахури – это грузинское вкусное блюдо, мясо с картофелем и овощами. А вот молдинг...
1: Спасибо огромное.
0: Да.
1: Вы лучшие, вы скрасили вечер.
0: Ну, а ты знаешь, что такое молдинг на самом деле?
1: Да, это... в общем, в автомобиле используется. Я сейчас на таких эмоциях не скажу, но я помню.
0: А еще... да, а еще используется в декоративных украшениях. Это накладная планка. Специально
1: да,
0: на...
1: Да.
0: Ты был абсолютно прав, и подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей от Европы Плюс Краснодар вручается тебе. Поздравляю тебя.
1: Спасибо огромное, Влад. Огромное спасибо. Вы лучшие.
0: Да, мы стараемся быть именно такими, и еще обязательно будем разыгрывать подобные сертификаты. Следите внимательно за анонсами.

0: Проверены годами дуэт хитмейкеров French Montana и Max B. Их совместка Ever Since You Left Me вовсю качает не только на Европе плюс Краснодар, но и на танцполах прибрежных клубов по всему миру. Атмосферу вечернего пляжа тебе непременно создаст и микс «Летний вайб». Сегодня после 8 вечера на Европе плюс, чуть раньше, с 19.00, компанию тебе составит Костя Фомин, а я, Влад Григориан, в финале этого часа успеваю отправить в твои динамики эмоциональный трек Адама Ламберта «What do you want from me?», а еще «Supernova Love» — это Girls Band Ive и Дэвид Гетта. Скоро-скоро!
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты, отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: карусели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на Туту, карусель+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа+.
3: ру 12+.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов пришел, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Объем наличных денежных средств в обращении в России сильно вырос. Названы города-лидеры по вводу жилья. И введение оценки за поведение в школах поддержали большинство родителей и учащихся. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок привлечения водителей и нарушителей к ответственности и не выносить постановление, если автомобилист оспаривает свою вину. Авторы законопроекта пояснили, что сейчас сотрудники госавтоинспекции сначала составляют постановление, а потом протокол, и водителю приходится обжаловать его уже после. Это лишает автовладельца права на защиту прямо на месте, поскольку найти юриста и собрать доказательства на дороге затруднительно. Законопроект готов к внесению в Госдуму и направлен в правительство на отзыв. Объем наличных денежных средств в обращении в России в мае увеличился на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. Параллельно со стремительным выводом средств с банковских счетов объем резервов на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов, а на срочных вкладах почти на 200. Эксперты связывают это с падением рыночных ставок по вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также с усилением налоговой нагрузки на бизнес. Ранее глава госзнака Аркадий Трачук отмечал, что предприниматели стали чаще требовать оплату наличными на фоне повышения НДС и снижение порога его уплаты. Названы города-лидеры по вводу жилья в России. Больше всего жилплощади в перерасчете на одного человека в прошлом году введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени. Например, в Кызыле, региональном центре Тувы, на одного жителя пришлось 2,35 квадратных метра, при этом 70% составили индивидуальные жилые дома. Всего за прошлый год в России было введено 108 миллионов квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. Введение оценки за поведение в школах поддержали более 78% учащихся, также 73% педагогов и 87% родителей. Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ирина Шварцман. Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября следующего года. И в США две компании оказались в центре крупного судебного разбирательства из-за наггетса в форме цифр 6 и 7. Одна из них выпустила свой продукт в мае этого года, но вскоре выяснилось, что конкуренты планируют представить похожую новинку в июле. Первая компания обвинила вторую в краже и подала на нее в суд для защиты своих прав. В сети новость уже превратили в мем благодаря тренду 6-7, который завирусился в прошлом году сначала в США, а затем и в России. СМИ назвали этот феномен загадочным брейнотом, сводящим с ума учителей и родителей, и теперь же сам мем добрался уже и до судебных залов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 75 копеек. Евро на отметке 88 рублей и 65 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: кстати говоря, уже буквально минут через 40 мы с вами будем расслабляться под летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
2: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция «Санторини» отмечает.

0: Счастье 0+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
7: 102.2 FM. 102.2 FM.
8: Рекламная служба в

0: правда ведь. Поэтому давайте наслаждаться каждым моментом. Ну а минут через 25 будем наслаждаться еще и абсолютно летней, легкой, красивой, солнечной музыкой. Все это в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае этот момент не прозевай.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
16: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

0: Way. Ну и, кстати говоря, у нас есть еще одна летняя история.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Так звучит лето на Европе+.

0: you.
1: Какой красивый финал часа на Европе Плюс. А главное, практически легендарный Шиллер Петер Хепнер на Европе Плюс прямо сейчас. Dream of You, а дальше больше. И как раз таки, мне кажется, вот это вот отличная финалка чего-то большего. Чего-то большее будет в новом

называется «Кайфун». Здрасте, это «Летний вайб» на Европе Плюс. 120 минут на то, чтобы забыть о том, что, ну, большая часть жизни – это все-таки работа, да? А вот вспомнить нужно о том, что лето сейчас, и нужно ловить каждый момент. Вот начнем с этой самой секунды. Здрасте, это Фомин, ну и в ближайшее время я точно обещаю Нерли и Team ID Addicted. Раньше появится Crystal и Notion The Day. Ну а распечатаем сегодняшний выпуск

0: жизнью. Лето классно проводить в компании хорошей, под лучшую мировую поп-музыку, летнюю, легкую. Ну, в общем, все это приятное будет теперь с нами. Ну и я рекомендую не пропускать в ближайшее время продолжение всей этой классной музыки. На подходе Хюжель, Топик, Араш. Услышим I Adore You. Прежде Disco Jungle и I Like to Party. Ну и Bella Oro, Don't Chat. Скоро в летнем вайбе. Летний вайб.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода — основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: «Женский доктор».
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: «Доктор, я боюсь». 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сейчас на Европе Плюс. I Adore You в летнем вайбе. Дальше, кстати говоря, будет продолжение. Russian, Raul Alejandro, Whiskey и Pongo. Летний трек, красивый трек, легкий трек. Ну и Surface, Sunday Best. Уже скоро здесь, на Европе Плюс. Летний вайб.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

будет классная музыка на протяжении всего часа. И это еще не все. Впереди еще целых 60 минут. Об этом тоже не стоит забывать. Это Dragon Ball Man и Макс Чапман Whisper. Дальше. Дальше больше. Поэтому делай приемник громче. Продолжаем кайф.

После понедельника вот что так нужно и можно сделать вместе со мной. Здрасте, это Фомин и второй час летнего вайба на Европе Плюс. После раннего подъема, после поиска бензина, пробок, работы, это сделать сегодня просто необходимо. Ну надо выдохнуть, действительно. На это у нас есть с тобой целых 59 минут, поэтому устраивайся поудобнее. Ну и, конечно же, получай во втором часе летнего вайба классный трек. Мне кажется, это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Прежде Крис Лейки, «Easy My Mind». Ну а начинаем с Тайдола, Канни Уэста и Скриликса.

0: прекрасным припевом «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Но если не хочется, можно не двигать в сторону дома, можно где-нибудь прогуляться, лето, прогуляться вместе с Европой Плюс под лучшую мировую поп-музыку, естественно, под летний вайб. Ну, чтобы было хорошо, чтобы было приятно, потому что Европа Плюс и летнее настроение, они вот так вот вместе, всегда рядом. Кстати, рядом с нами отличный трек от «Ужеля» «Moving to the Sun». Летний вайб.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+. Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Но, в общем, все это для тебя с утра пораньше. Ни в коем случае момент этот не упусти. Ну и, конечно же, не упусти Джонни Федук. Лето очень скоро здесь, на Европе Плюс. Но прежде немного финской поп-рок музыки. Да, это Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, ну и Teddy Swims с суперхитом Mr. Know-It-All.
1: Реклама.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
13: Ну все, пора бежать.
14: Куда бежать?
13: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
15: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
16: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Слушайте, впереди просто невероятно классная музыка. Очень скоро.

0: общем, я ушами сейчас прилипну к колонкам здесь и все это буду слушать с удовольствием. Надеюсь, ты тоже.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. Шале Санте. 8 800 198 98.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа.
14: Плюс. Дальше только хиты.

0: Звучит лето здесь на Европе Плюс. Только что Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто пока еще не уснул, пока еще проводит свое драгоценное вместе со мной. Это Фомин, мы с вами доберемся до вторника. И осталось немного, вообще не чуть-чуть. Прям рукой протянуть и, собственно, мы во вторнике. Но до этого стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше, для тех, кто уже, наверное, на боковой, или, может быть, прямо вот сейчас, в эту минуту, собирается, секундочку, вы пойдете, но прежде знайте, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летние УА, это игры, подарки, классные музыки различные, рыбов можно наловить. Ну, в общем, все это будет здесь на Европе Плюс. И, естественно, будет еще кое-что, где ты можешь отхватить что-то невероятное. Что именно, а можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. В общем, вся информация, добро пожаловать, смотри, читай, ну и будь в курсе. Дальше, будь в курсе лучшей мировой поп-музыки, это тоже у меня есть, например, на подходе Cardigans и Rewind, но прежде Алекс Уоррен и трек, который есть в Billboard Hot 100. Что за трек? Оставайся, выясним скоро.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Слушай, что за Маривиль? Почему все про него говорят?
4: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
3: Три огромных бассейна среди природы?
4: Бар, рестораны, отель, музыка.
3: Подожди, и все это рядом?
4: Всего 20 минут от центра Краснодар.
3: Похоже, летом все будут здесь.
4: Маривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс прямо сейчас. Ртуть, кстати говоря, на концерт этого парня. Мы раздали 100 билетов. Я думаю, вы знаете, вы слышали, и кто-то даже получил их. Ну и в августе обязательно встретимся в Лужниках на концерте Вани. Это будет, конечно, круто. Ну и из крутого в ближайшее время отличный трек от David Thames, который добрались до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Называется он «Rain Dance».

все правильно. Чего там ждать? Уже прямо сейчас отдай свой голос за I Can't Wait на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40, чтобы помочь Бобу Синклеру и Кайзи попасть в ТОП-10 чарта, а то уже вторую неделю топчет.

0: музыка буквально через 2 минуты.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

классный трек, который вышел из-под руки итальянского диджея Аве. В Москве 0.33 останавливаться не будем, тем более, что впереди нас поджидают такие топ-артисты, как Майя Мишель. А немного с ней посидим на Малиновой Луне. Да, почему бы и нет. Также услышим Холзи и ее практически визитную карточку Nightmare, но раньше всех лидера нашего еврохита BTS, K-pop Idol с треком Swim. Через 2 минуты дождись.

0: звездочка из Германии Лени Каллум Скотт. Stay. Вот такой список. Блести ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

0: Генри Камомилл, сенсуальная вещица «Don't Wanna Go Home». Еще взбодримся чашечкой эспрессо вместе с Сабриной Карпентер и послушаем шикарное соул-исполнение Тедди Свимса «Mr. Know It All» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: камеры и не только, так что заводи будильник на 7 утра, чтобы не проспать. А пока будем прокачивать свое настроение под такие хиты, как Hello от Мизма. Еще услышим электронику Let Me Be от проекта The Second Voice. Еще обещала быть Майли Сайрус хитом End of the World.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

призма, которая предельно заряжает солнечным настроением, но еще больше летних хитов ты можешь получить каждый вечер здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе, потому что это идеальное место, где ты можешь спокойно почилить после работы, потягивая прохладный лимонад и окунуться в атмосферу вечернего пляжа. Все это с радостью тебе организует Костя Фомин уже сегодня, например, с 20 до 22 часов по московскому времени. Не пропусти. Прямо сейчас не пропусти хиты на Европе Плюс. На подходе Marshmello и Portugal Be Man, трек Феникс. Еще к нам на пару минут заглянут Эвелон и Роксон, которые порадуют стильным саундом Vertigo, и Алекс Орен, Fever Dream уже скоро-скоро на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.